0: ангаагуугасуулертүит таана некитсиавалерини укиортартүми тейосумамма атуутеқатсиангиннга тааккуунинга акикиллигаартиттина суннерми таббани нунаву некитсиавалеринэрму некеқана намминерсуннэрму аммалу тааккуа акиттоқпаллиангуйаиннартуутуиннэрму танеқиужуи таманна иккаумаяссавайаси таққиулоортуми тааккуа гавматоқакку парналоормата аситиниарнэрмини таассуминга камагиваттаминни ааққигиаригуматтути уллумиму сули тукисиуматтиангиннатта кануллери ааққигиартуниаралуармага таанна иққанаяақтигиябу мэри паудер оқақатеқаруннэрсиумимма гавматоқаккунни кану кануллери камагиуниаммага оқақатеқалоортуни Джорджина Ллойд танна тунгилериойо министрму тейкани нунақаққаартулеринэрму аммалу укиоқтартулеринэрму таббани канатами налунеерилорма таанна кануллериуниаммагаата аммалу наалаққауяралуу таанна қаддунаати туурту э муртиддугу маанна миали таббани қатигигаттиву қош қаннаамма тааккуа қануиттуусиматтормагаата инуттиту миали тунгасуттиарин
1: тунгасуппунга
0: сивуллеққарми сумма пиммариува таанна оқақатигинерилоорти гавматоқаккунну таассуммуга питсутигиллугу неқиттиавалерина
1: таманна оқаусериаоқаттарсимавалиалертиллугу асуттуиниарсималертиллуги гавматоқаккуут қануилинганиарнингинни акариаоқаттарсимангиммааққаагугасарну таманна пигиангаутигиаувалианиартоқ намминеқартилеринеқ тааккунунга укиортартуммиутану неқиттиавалеринэрмуут акикиллигиарутиит теемеккалуартиллугит акиттоппаллиаттуинарнингиннуут таманна акариаоқаттарсимангиннинганит питсутигиаулуарсуни тамаккуа укиортартуммиутаит атсигиаусунгунгиммата қаллунаа нунангани аулатаунгингаарлутит таавунга тугаагаханнэрмут исумаяартуугалуат канортууртиссанит атулеқуяусимаюниллу министр тунисияусиманеарнинганит қаусериаувалиаллуни таманна неқиттиавалерине аккунеаалу исумаалуутигиаоқаттарсимамман
0: қауимаюиннаагутта тааккуа неқиттиавалерине укиортартуми ауралерма аққаагуқасуулертүи таббани канатами тааккуали қану атуутиқариақарлуарпа мааннаулерту
1: укуа пигиангаутигиаулоорсимаю аққаагуни 15 унгатаануулерту таманна таассумунга канатамиуталимаану паннаутигиаулоорсимагалуарма неқиттиавалеринеқ аммалу қану атуиннаоқаттарсиманингани тааккунунга укиортартуммиутами канаталимаами кисианилли таманна аққаагугасарнут асутсерпаллиасиманингалу ингеққанингалу аккаунгилиоқуттигиаоқаттарпаллиатуиннақатталаруммат киккулимаану теметтуни атоппаттуни аммалу қану неқиттиавалеринеқ акикиллигиарутинги қану аауласиманингинниит аперсуутигиаусуунгуммата қанулларри ааққигиарутиссани пиваллиаяувалиатуиннартиллугу таманна қануилинганиарнингани туғаагақарума нерсауи маанна
0: тааккуа қимеққуйуувалиалилормиммата таббани гавамаккуннингаангиттуни силатаанинга тааккуали қану ноттилоорпе нуналиннингаартуи уқаусингинни
1: таанна иққанаяртигиау кеналоорту қауса қатауллуни НТИ-ку нунаву тунгавикку ангайоқаарилоортанга алукикуутте kimekko kataulormat kanu nekittiä välirinne pitjutauluni ammalu. Atule kujaujuni aakigia kutissani okausi kalortui taakualu kausakti taulortui taakununga nekittiä välirinne pigeang auti kaapalianeerninga angijummariumma tamanna uki ottartummi taakualu kausakata okattarsima juki ottartummi utalimaan. Ammalu ilau ilaga yawluti BC, ammalu Saskatchewan, ammalu Quebec. Nuna kakartui nuna nginni tamakkua pilgeri yawvalia simayui kawisartau kattalautillugi. Tusaksimalautu 240 ammalu taakunung okiotartu miutanit. Kawigia kasulau simammata apasso kattarsuti inunnit allangayunnit sivulartinginni. Taakko alo atule kojausima juit kavamat tuhakkunnut akikilliä ruti kanulimaa niivyäsari jauvat yuki ottahtumi kanuilinga gea kanninginni taakko nga kaimakkupalleja ju.
0: Ikkudua taakkoa okausirige kannirunnan akigi kanu tamakkoa sivulliuti toukumaningi taasuminga kaurisomni urohtumi.
1: Tamakua ukausiga yausimalattu emailin ayut sangititti giartittini neqinit makimatjuti tamakua ammalu angillivalliatittilluni nammineqsornermit tamattumauingi qaqqattarsimaninganin ammalu gavamakkut aqissimaningani qanuiningagiaqarsimajuillu taakkua ukiortartumi piluartumi ammalu taakkua kanu akaungili ukutikijauvattui atjigisungungimata atunit nunalini tamakkua kanuilinganinginnillu qimiqqortauvalliajuit ammalu saatauyunnarnersaulutit lerlutit tamakkua kanuilingasimaningit taakkuninga pilriaqarniartunit taakkua alu akikilligiaqutit niiviassariauvattui neqiit ammalu ukua angunasuttinu atortauvattuit qausartausimajuillu ammalu kanu

CBC, у которых там и привлечь. Ну, вон, хаусаунту. Акагулу, унгатани, тунгулата, котури, сабананга, кагадзай, халуни, и куалла, лаукшумамата. Маннали, нунабуми, хаттигжимма, и куалла, бинген...